0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.

0: Автобусные маршруты из Гомеля и Могилева до Кракова. За другую поездку на Тайвань заплатят туристам. Туристическая администрация Тайваня объявила про затверждение новой программы по притягнению туристов. Теперь за повторный визит туристам будут доплачивать прикладно $150. А коли турист привезет с собой еще и сябра, то сумма станет большей. Коли миновито стартует программа, покуль неведомо, як будет працевать механизм выплат иншоземцам, так само покуль неведомо. Подробязности тайваньские улады обещают хутко обнародовать. Новое уведение будет дотычить туристов из всех краин света, у тым лику и белорусов. Хоть официальных звездок по колькости белорусских туристов на острове няма, специалисты кажут, что их покуль не шмат с причины складанной логистики перелету и необходимости отрымания визы. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вот прилетело нечто в Северодонецком. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 години тактика у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години физуха, с ранницы еще 1,5 часа зарядка, там болело все.
3: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, якая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чи не у межі нелегітимний президент Лукашенко.

0: Набилися наші пробки!
1: Набилися наші пробки!
0: Сардинським пригнетом москалітом!
1: Сардинським пригнетом москалітом!
0: Подошей с Смоленском полонкой!
1: Подошей с Смоленском полонкой!
0: Без них остагнать!
1: Без них остагнать!
0: Без родных опришников семей твоих!
1: Без родных опришников семей твоих!
0: Я гнали на рыбе великого князя литовского! Косинеры Костюшки!
1: Косинеры Костюшки!
0: И повстанцы Кореновского!
1: И повстанцы Кореновского!
0: Жаунеры Народной Республики!
1: Жаунеры Народной Республики!
0: И партизаны Супротиву!
1: И партизаны Супротиву!
0: Боронить кровь твоей нации!
1: Боронить кровь твоей нации!
0: Мощь твоей земли!
1: Мощь твоей земли!
0: И боский дух твоего основания!
1: И боский дух твоего основания!
0: У шерегов твоих братов и полоний! На Ичине в выгнании!
1: На Ичине в выгнании!
0: У бои в подполье!
1: У бои в подполье!
0: Нехай руки мои стискают сброю!
1: Нехай руки мои стискают сброю!
0: Покуй шевелицы не скошат!
1: Покуй шевелицы не скошат!
0: Стискавшие сынов твоих!
1: Стискавшие сынов твоих!
0: Нехай ясное глаза твору не стихает!
1: Нехай ясное глаза твору не стихает!
0: Покуй чутный ряд кратов!
1: Покуй чутный ряд кратов!
0: За спинами героев твоих!
1: За спинами героев твоих!
0: Нехай хобис не життя!
1: Нехай хобис не життя!
0: Каб отпомстить за всех закатованных!
1: Каб отпомстить за всех закатованных!
0: Сватованных и забитых детей твоих!
1: Сватованных и забитых детей твоих!
0: До останнего блеску рек твоих!
1: До останнего блеску рек твоих!
0: У моих глачах!
1: У моих глачах!
0: Покуй будет жутный тупот по бою сердце мои!
1: Покуй будет жутный тупот по бою сердце мои!
0: Жить с тобою!
1: Жить с тобою!
0: Померзи за тебе!
1: Померзи за тебе!
0: И отродить веришь твою!
1: И отродить веришь твою!
0: Живе Беларусь!
1: Живе Беларусь!
2: Они там базовались в Краматорску, и 8 минут с того места в Краматорску они выехали у Лисичанск на апошнє своє бойове. Бреста неоднократно вызывали украинское командование. Частки ЗСУ уже доходили с Лисичанска про запошню дорогу, про нафтоперерабатывающий завод. И некоторые частки еще оставались в Лисичанске. И в этот момент бронетехника российская там клином пробивалась туда, до этого завода нафтоперерабатывающего. И когда она захопила завод, то опошня дорога была подрезана, и эти частки ЗСУ они оказались в котле. Ну, там загинуло там десятки, может, там сотни украинских войск, кто был внутри. И Бересту дали задачу, что треба ось 10 человек, возьмите трубы супротанковые, там АТ-шки ось шведские, гранатометы одноразовые, там и еще. И ось, зробите засаду и попробуйте там стримать эту там бронетехнику, сколько там ей будет. Ось. Типа назирает там, типа коригавать огонь, ось такое нечто было. Накольки я веду от інших хлопцам, что Брест два раза минусовал эту задачу, что она вельми небезпечна, что ну, это непорівнальні силы. У вынику ему там уже вопросы ребром поставили, и он, ну, треба. Короче, он ось взял хлопцев, и они пошли на это боевое. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва такая, самый тяжкий день, бой, яким загинул Брест. Это интервью с Брестом при ягоним житті.
3: Какой твой самый сложный бой?
4: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой — это тот, в котором я умру.
2: Ось, и чех рассказывает про этот бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядит, але он легкое. Подчас первой стычки с русскими в этом бою. А ось, это соправданный чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, когда замежник, окромя белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такий ось, компанейский. И он рассказывает про этот бой. Есть разыходжение с другими хлопцами, за все такое, мабуть, бывает. Але, ну, это его слово. Я прошлый раз в 23-м году, ось, сколько мисовался летом 23-го года, за мной лавочки сидел в штабе там, в нашей базе в Киеве. Ось, и мы с ним разговаривали, его там слух уже, одно ухо дрянно чуло, тиск уже был, ну, война за все на всех уплывая. И он был снайпером, коли не помиляюся. Я не веду, где он зараз.
5: На были у нас не я, есть, и мой друг Респект, мы шли, и не видели, что там сейчас. Не думали, что это наши украинцы. То у нас ВТФ, и Брест сказал, еще я буду говорить, что я, вы не знали, что там я максимум я. И россияне сказали, начали казать свои пароли, мне казали, и тоже я их парол, думали, кто там. Но долго мы се говорили, мы с собой Брест, говорили на другого. Ему сказали, выходи, там наверх, выходи, покажи, кто он. Он сказал, что не хочет, выходи они. Показали, заберу власне позиции на низу, он за мной, а еще просто собой давали. když tak byl kontakt, že se začal nevčilo. No, zkaz, zeptali se nás, kdo my, sказали, kdo vy, tak jsme to dohadovali. Zrazu se nás spýtali, z kolky vás je. V tom já jsem se pousmál a byl zkazal, to je ta vás je. Já, ticho, zrazu on zkazal Slava Ukrajině. No, mě nečekali, že zkazuju, hevím, Slava. Zrazu začala střelba z jejich strany. Kontakt se poručil na plus minus 6 metrů. Já zabral policii na nizu, těžká technika přijela na nás, i RPG jsme použili.
2: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторий момент, там Брест, я поранений, якою да, там м'ясо розірвало. Брест мені пошкодили в нову майку. І ось, або коли там Брест відказує гетим росіянцям, там була ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так отрималося, не ведаю. Вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест параці запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русських не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, лесополоса там некая. Яны не ведут, свои це чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Але всякое бывает, и ось можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывал, спрашивал эту размову. И как себе не выдаст спочатку. И ось вы бачите, что, коли, я не скольки вас, Брест каже, и чех, ось, ну, вспоминаю это, ось, с гумором это все каже. То бок, на войне я за собой зауважаю, ось, по чеху зараз бачу, некоторые моменты, яны, ну, мабуть, это так працюе мозг, каб менш наступствы гэта былі, пераводзіць неку, бачыць нек з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае, але я лішу гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі зглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можна сказаць. І вось гэта была першая сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вярнуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ужо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ўспаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кочкам, вывезлі, у яго сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Вось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. А танк не прабіла. Гэта разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самае моцнае уперад да Брэста. Таму вам зарыкашэцела ці што? Там хтось яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танк, труп страляў. Танк не прабіла і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відэа з Крошки атома выкладзены на расійскіх каналах. Адзін танкавы стрэл забіў Брэста, можа там з кулямі там звязана. І бровар быў 15 метраў ад яго. Бровар кажа, што Брэст яшчэ, можа сэрца яшчэ білася, умоўна кажучы, але без варыянтаў. Там з-пад каскі цякла жыдкасць, мозг быў пашкоджаны магчыма. І ну, яго ўжо без варыянтаў было ратаваць. І вось, тым больш немагчыма пад такім шчыльным абстрэлам. А потым праз кароткі момант каля бровара і атома разарвалася снарад танкавы. Бровара пашчасціла, не пашкодзіла. Можа кантузію лёгкую там атрымаў. А атома задзіла скепкам, і бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому атому ў вочы, што атом 200. Хаця атом яшчэ быў жывы, проста бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе там, ну, я вывучаю там унутраныя гэтыя органы там пульсіруючыя, то бок там без варыянтаў. Ён не мог закрыць эту рану нічым, ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Проста разумеў, як пра медык там з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа атома будзе, вы ўбачыце, аранжавы носок такі вось, там, ну, каляровы нікі такі. Гэта бровар прапаўзаў ад яго там ужо. А вось бровар выпаўз адтуль, аказаўся жывы. А як загінуў папік і сябро, ніхто не бачыў, няма сведчанняў гэтага. Ёсць такі ў расійскіх пабліках 2 ліпеня, здаецца, 6 ліпеня, ну, праз некалькі дзён, там, праз тыдзень пасля бою, былі апублікаваны целы загінуўшых і інтэрв'ю з палоннымі Кляшом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну, вось вычулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз, 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго ў абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзець ад зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў крывы, ну, там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так з такім лёжачы траплялі ў гэтыя ногі. Каля машыны былі двое хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральт. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны караулілі, бо яны мелі правы кіроўца. Вось яны не ўдзельнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага боя жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з рукам бодзе, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалась. Нагадаю, што Клешы, Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. На жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Задача будзе знайсці іхні цела. Гэта я расказаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. А гэта Брэст распавядае пра сябе.
6: Я родам з Брэста, вучыўся спачатку ў школе, у адной, которая быў уклон на языкі. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
2: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, вось такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне Волат. Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першая страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфронтавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, няма загадаў, ён называў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе ляжаў, там некая такая маленькая была, папік. Тут Клеш вось ляжаў, там яшчэ там хлопцаў, можа, 4 чалавекі на падлозе тут, хто дзе. І вось папік на карымаце, прытулены галавой там на спальніку, на шафе. І ў тэлефоне щось там перапісваецца, ці што глядзіць. Побач аўтамат стаіць. Гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада. Гэта мы сабраліся батальён Волат у актавай зале на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну, там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёнам Волат і штабам палка Калінаўскага з батальёном «Тэрор». Ось, і вось тут Брэст, дядька, мыш, такі задуменны. Ми вирішали їхати на гэта баявое в другий Лисичанск, яким Брэст загине, ці не їхати. Ці зайнятися внутрішніми питаннями, в Києві застатися, там вирішати питання там з забезпеченням, з внутрішніми гэтими моментами нашими усіми. І у виніку визвали там працівника штабу полка тогочасного, гэта Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодшинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волод» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після гэтага ми проголосували батальйоном і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро, ўжо менш асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лисичанску, у першым Лисичанску нашы крыматы былі побач. Мы разам тут ось на падлозе спалі. Гэта мы ў Миколаеве, перад Лазавым трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў. І вось Стромблі, Клеш, Папік, вось Дзір загінуў, Тор загінуў. А тут мы з Папікам, гэта першы Лисичанск. Гэта, здаецца, ён сам фото гэта зрабіў на свой тэлефон. Як называе гэта, мы з ім на мародзёрстве чарэшні. Я вось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш, там паеў гэты чарэшню спелую. Я такой смач ніколі ў жыцці не. Вось. І папік у мяне з Клешом, дарэчы, ўжо пачалі з ім сябраваць. Яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення. І папік і Клеш запытваюць: "Кусь, куды ты ходзіш пастаянна?" Кажу: "Ну, вось там цеплатраса, там ёсць чарэшня. Так давай наступны раз нас заві з сабой." Кажу: "Ладна, пашлі са мной." І вось мы з ім пашлі, вось есці чарэшню, вось зрабіў такую селфі. Ну, гэта вось Клеш, і гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы, ну, агні, гандлівы цэнтр, нешта прыляцела з боку Северодонецка. Пажарка прыехала, і мы просто з Клешом, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну так.
7: Як... Што адбываецца?
2: Да. Да гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відео здымаў, хадзілі ў ўнутраную экскурсію, там, ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае галівоцэнт падчас вайны, што згарэўшае, што змарадзёрана, дзіця наши игрушки застались на полицах, остальные все подмечено.
7: Только дитячие цацки никому не потребны.
2: Да, да. Одзенье там так само, что там попально было, что целое, ну такое. А это вот у Кляша в Инстаграме фотоздымок, вот он на акции супроц войны, мабуть, в лютом 22 года. Я, когда увидел першиню, я подумал, что это Степ некий. И он очень подобен на Гитлера тут вот. Я думал, что это некая пародия, ну, то бокну, ну, в образе неким. А он каже, не, это просто Путина под Гитлера зробили. А Кляш просто, он, ну, так выглядал. На вот это вот Путин-Гитлер, Путлер-Капут. Мы, когда вернулись с первого Лисичанска, это было первые два тыдни червня 22 года. Частка наших хлопцев была у Севердонецка, у Тымлику Брест. Большая частка баранила там завод Азот. А наше подразделение, у яким был я, Папик, Кляш, у Тымлику, были двое хлопцев, яны хавают свои твары, тому не буду их называть. Яны были каля машины, чекали, когда хлопцы вернутся, как поехать. Так само, можно сказать, удельничали частково в этом бою. А это хлопцы, четыре хлопца из моего отделения. И мы не трапили, наше отделение, один человек не трапил у Севердонецк. И памятаю, мы с Папиком вельми шкадовали про это. Вот первые три дня в огуле месяц себе не знаходили. Памятаю, пошли на рынок мясцовую в Лисичанскую и размовляя помеж собой, Папик кажет, Брест нас не взял с собой, потому что у нас неудалое такое подразделение, один за человек подразделение, да. И почал про кожного с подразделения нашего, там про меня, про себе, там про Кляша, про командира нашего, ну и на мою вот что это казал. Казать, такие, это такие, тебе не взяли туда, куда ты хотел. Ну мы же доброхотники, мы вот приехали воевать, а не сидеть там в Лисичанску, там да, там пролетало, але, ну, основная подея там, тем больше наши там были. Мы чему не поехали, потому что перед нами поехал казак, это бронетранспортер, и он на мосту перевернулся, и там хлопцы поломали там плечи, там кто-то руку, и это отделение выбыло, и за место их поехало инше, отделение дядьки Павла Шурмея. У них там был кулеметчик, гранатометчик, у нас этого не было, тому поехало тое, а мы потным повинны были. И мы не поехали, потому что опошний момент отменилось, а там опошний мост, за полгодины мы уже собранные были, в Северодонец ехать, и нам кажется отмена, потому что опошний мост заблокованный подбитой техникой, уже не проехать в Северодонецк, и хлопцы будут уже сами выходить из Севердонецка, про зраку переплывать на лодках. И вот, первые три дня Папик мне рассказывал, я уже про Папика пошел. Кусь, нас не взяли, потому что мы вот такое вот говняное оглашаюся подразделение. Клеш там зрок дренный, сгубился у Лозовым, и на самом деле Лозовым сгубился, и он в вынику воевал у Лозовым с выветкой украинской, ну там на переправе отстал, и кажется, такий выпадок смешный трошки был. А ты, Кусь, мягкий, треба быть жорстким на войне, тому Брест тебе не взял. Я там уже старый, ну что-то такое, мабуть, сказал про себя. Про командира там, что такие командиры вспыльчивый, там на эмоциях таким не треба быть. И он так про кожного выказался. И мы такие 2-3 дни такие вот были поникши, думаю, блин, что у нас Брест не берет, да, ну не взял, ну, мабуть, шукали у себе причину. И потом отпустили, мы жавнеры, будет загад, поедем, не будет. Добро, что мы там переправу замаховали, хоть что-то такое унесок некий зарабили. Вот. И потом мы, когда вертались, в спешке Лисичанска, мы спынились у кафешца по дороге, вельми цикавое место, не буду рассказывать подробности. И Брест нам каже, я не веду, откуда он это доведался, мы там на бусиках ехали, да, на машинах. И Брест каже, хлопцы, я все разумею, что вы хотели трапить у Севердонец. Я вам обещаю, что наступное боевое, это то, яким загине Брест, вы пойдете со мной у першу шаргу. И вот Папик, Клеш, наш командир, Геральт, там еще какие вот, ну, какие не были в Севердонецку, и они пошли туда. И я по-любому пошел бы так само с ними. А на той момент я был в Литве. Бой под Лисичанском отбылся 26 червня 22 года. У им загинуло 4 доброхотников полка Калиновского, командир батальона «Волод» Иван Брест-Маршук, Папик, Сябро и Атом. И двое хлопцев наших, Клеш и Тромбли, трапили в полон. Их лёс дагэтуль невядомы. Вось вы бачите, есть так само фотовыстава. Я добрал 20 фотоздымков, якія больш-менш дозволяют поглыбиться у той час, у ту атмосферу. На этих фотоздымках максимально шукал тыя, якія можно выкрастаць, потому что были вельми добры фотоздымок такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось Тромблі, Клеш вось з сумкай Мікі Мауса, Папік, хлопец вось гэта загінуў, Дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэо з ім у палоне.
8: Несанкционированным массовым мероприятием. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
2: Я бачу, Клеш удивляется. Мабуть, у красавику я его бачу першиню. Такие вот маленькие, такие невысокие. Потом у Лисичанску разом были. Покажу вам видео с ним, с полона.
9: Георгий Сергей Игоревич, 20.07.1787, Беларусь, военнослужащие Украины. Меня два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
2: Чаму я расказваю пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам, з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, мы шыма самы лепшымі. З Клішом таксама адносім такія прыяцельскія. Склалася так, што мяне там не было. Я не быў у гэты момант у Украіне. І я раблю тое, што магу, я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных Кліша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі і заклалі да смерці, таму што былі такія вадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломаным і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей. Ну, не ведаю. Але маці Тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі Кляша не на сувязі, дзіцё Беларусі. Проста я хачу, спрабаваў ўжо рознымі шляхамі праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці. Першага з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
10: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, на действительно была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброохотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав, они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
11: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионариях, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельництво от российской навалы. Тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, якую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат с этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее, и шмат с этих белорусов были национально ориентованы, там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация, на вот на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие хлопцы якусь, іншыя ветераны баявых дзеянняў могуць распавесці гісторыі пра тых хлопцоў, такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякую Кусю і дзякую тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу, і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводзяць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, з Касцюшкам і з іншымі годнымі беларусамі.

Джеймурс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди, макчимы навальницы. Температура по ветра от 14 до 16, по Берастейщине до 18 тепла. Ветер заходний 7-9, порывами до 17 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже и за норму.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Зеленский окреслил приоритеты Украины на саммите НАТО. Оранжевый уровень небезпеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. Есть что показать свету. В Варшаве запрошают на Мальдис фест белорусской культуры.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Главная задача Украины на саммите НАТО – отримать больше систем супротиповетранной обороны и умацевать свои дипломатичные позиции. Про это говорится в поведомлении президента Украины Владимира Зеленского у телеграм-канале. Я отзначил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутствовать на этом уровне. По поводу его слов, основная мета украинского боку – умацевание систем супротиповетранной обороны и узмацнение позиции на международной арене. Так само керовник украинской державы поведомил, что все запланованные на день встречи отбылись, а так само были проведены додатковые перемовы по графикам. Саммит НАТО в Анкаре и, как кажут партнеры, Украина тут по праве. Наша главная задача – больше супротиповетранной обороны и мощнейшие дипломатичные позиции. Отбылись все запланованные на сегодня встречи и еще некоторые важные по запланам. Украина завсёды працует над эффективным и равноправным партнерством и над обороной життя. Дякую каждому, кто допомагает, написал 7 липеня у своем телеграм-канале Владимир Зеленский. И он подкреслил, что Украина протягивает працевать над равноправным партнерством с союзниками и засяроджуется на обороне життя громадян. Тем часом у Смоленской области России в опошние дни почали являться поведомления про недохобы бензину, особливо марки АИ-95. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, означает, что после Смоленска знайти 95-й бензин становится складанием. Ситуацию комментует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
4: Наприкінці існування СССР, пам'ятаю, як на місцевої заправці шланги були просто закручені, бензину не було. Ось і тоді многі їздили запалювати в сусідній Кремовицький район Беларусі. Жыхары російських поміжних регіонів, да і не тільки, їдуть в Беларусь, каб заправити авто. Показывает, что на вот такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сутыкалась с серьезными проблемами. Все это дякуючи Украине, какую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дня.
3: Проблемы с палевом супались с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. В социальных сетках люди поведомляли про шмангодинное чекание на переходах и связывали это у темлику с тем, что частка российцев едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомым как паливный туризм. Оранжевый уровень небезпеки обвещены в Минской, Бероссийской и Городинской областях. В этих регионах 8 липеня чекаются навальницы, дожди и мощный ветер. Махчимые наступства – это обрушение конструкции домов, господарчих побудов и участков дорог, пошкоджение линий связи и электропередачи, порушение электрозабеспечения, попередживают ратовники. По воде Белгидромета 8 липеня максимальная температура в Беларуси складе от 16 градусов на заходе до 22 на полдневом усходе. Чекается взмотение ветру порывами 15-20 метров на секунду, на заходе краины до 24 метров на секунду. У Варшаве 13 липеня отбудется Мальдис Фест, подія, якая збере беларускіх письменников, мастаков, дослідчиков и діячів культури. Организаторы кажуть, что главное питание фестивалю, про что рассказывает свету белорусская культура. Керовник инициативы Мальдис Павел Мацукевич означає, что сегодня белорусам важно не только заховывать свою культурную спадщину, але и показывать свету, чем можно ганариться.
5: Это сюрприз, тому это пока остается таємницей. Мы обвестим и покажем этот артефакт как раз в межах фестывалі. Светлана Алексеевіч, Михаил Халезін, Саша Філіпенко. Гэта па сутнасці нашы галоўныя культурныя дыпламаты сённяшняй Беларусі, людзі, якіх ведаюць замежнікі. Хацелася б даведацца, якія сэнсы укладваюцца ў беларускую культуру, які ў выніку вобраз Беларусі паўстае за мяжой.
3: Мальціс фэст пройдзе 13 ліпеня ў Варшаўскім музеі сучаснага мастацтва. Для ўдзелу неабходная папярэдняя рэгістрацыя. Колькасць месцаў абмежаваная. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 17 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 8 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 8 ліпеня, серада. У Сопрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У сераду 8 ліпеня о 17 гадзіне ў тэатры «Вершалін» на кампусе анімацыйнага кіно адбудзецца паказ выдатнага фільму «Лес» у рэжысэрыі Петра Думалы і прэзентацыя аўтарскага коміксу «Амерыка». Майстэрскае, псіхалагічнае і эксперыментальнае кіно. Спецыяльным гостем паказу будзе Пётр Думала. Падлескі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі. Гэта ўнікальная юбілейная выстава, якая падсумовае 70 гадоў адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музею. Выстава «Твары мінулага» 70 гадоў кафедры археалогіі — гэта захапляльнае падарожжа па старажытнай гісторыі Падляшша і паўночна-ўсходняй Польшчы ад каменнай эпохі да сучаснасці. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі Эвы Матушчак і Баты Вільчынскай пад назвай «Падляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаныя падобны на паштоўкі міф пра Падляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам нязручная, суровая, а часам і зусім жорсткая. Выстава «Падляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А на радыёрацыя інфармацыйна-музычны эфір. Беларуская бізнесмена з Віцебска Дмітрія Скіндзірава Літва плануе пазбавіць палітычнага прытулку і дэпартаваць у Беларусь, нягледзячы на тое, што на яго там заведзена 12 крымінальных спраў. Як зазначыў Скіндзіраў падчас сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Вільні, ён упэўнены, што такая сітуацыя склалася з-за публічнай крытыкі офіса Святланы Ціханаўскай. А пытанні да яго ў дэпартаменце міграцыі Літвы з'явіліся пасля наведвання ўстановы дыпламатычным дарадцам Ціханаўскай Дзянісам Кучынскім. Паводле Дмітрія Скіндзірава, ён, напэўна, не дараваў яму скандал у рэстаране. Падчас канферэнцыі бізнесмен агучыў, якія прэтэнзіі мае да Святланы Ціханаўскай і офіса ў цэлым, і як ён туды трапіў.
2: По личной просьбе Светланы Тихановской, мы постоянно были с ней на созвоне, она постоянно звонила мне, интересовалась у меня, как у опытного человека, у бизнесмена, что делать. Задавала разные вопросы, сейчас я уже их, конечно, не вспомню. И все время приглашала приехать к ней в штаб и в ее офис. И 28 ноября я приехал по просьбе Светланы Тихановской в Литву. Я начал активно участвовать, в офисе это никто не отрицает, я начал активно участвовать, предлагать разные инициативы, но так как, понятно, у меня не было никакого политического или революционного опыта, я пытался все время привлечь профессионалов. Но в очень краткое время я начал понимать, что офис имеет какие-то другие задачи, нежели которые были у меня по приезду в этот офис. Самое первое, что меня удивило, что все люди, которые со Светланой ездили по всей Беларуси, были на митингах, были задержаны, некоторые уже были отпущены, активно сражались с режимом, в офисе не осталось ни одного человека. На мои вопросы у Светланы, как эти люди появились вокруг нее, Светлана что-то отвечала невнятное и не могла толком ответить, как так получилось, что все люди, и особенно Вероника Цепкала, которая приехала тоже в Литву, но с Валерием сразу уехали не по своей вине, а их сопроводили здесь местные спецслужбы. Я уточнил за каждого человека, советника Светланы Тихановской, которые вдруг возле нее внезапно появились. И выяснилось, что это все люди с так называемой белорусской оппозиции, которые борются с Лукашенко уже некоторые по 30 лет, не имели особых проблем внутри страны и чувствовали совершенно себя очень хорошо и спокойно, находясь с ней в советниках в Литве. И в определенный момент я подошел напрямую к Светлане Тихановской, когда понял, что я ничего не могу сделать, чтобы хоть одного из них заменить на какого-нибудь профессионала. Я спросил у нее один вопрос. Зачем ты меня звала, если ты завербована? На что Светлана, естественно, промолчала. Я это уже рассказывал.
3: Как зазначил Дмитрий Скіндзіраў, его критика была накирована не на демократичную супольность, потому что он и далее протягивает допомагать белорусам, а менавіта на людей, которые окаляли Светлану Тихановскую, то бок на супрацовников офиса.
2: Я здесь задал вопрос, это было в апреле 25 года. Я поинтересовался, почему Лукашенко уже два раза говорил, что я дал бедной женщине 15 тысяч долларов, а Светлана молчит. Я поинтересовался, почему она молчит, что она взяла деньги и... Вопрос второй, на каких условиях она взяла эти деньги? Деньги не дают просто так. И второй вопрос, я озвучил свое мнение, чтобы если Светлане Тихановской нужен был бы ее муж рядом, общавшись только с президентами, и три раза уже на тот момент она встречалась с Джо Байденом, президентом Америки, не было никаких проблем попросить у американского президента освободить ее мужа.
4: Не всем понял, может быть, вы выяснили это при общении в миграции. Я знаю, сам проходил такую процедуру, то оценку на государственную безопасность иностранцы делают как раз таки департамент государственной безопасности, они делают оценку на привлечь ВНЖ. То есть, когда вам выдавали вид на жительство постоянно и в Литве, и в Атлантическое убежище, то вам эту оценку давали.
2: Конечно.
4: То как вам объясняли, как-то вам, что нынешнее решение, потому что, скорее всего, тоже департамент безопасности.
5: Мы уже отвечали на этот вопрос.
3: Адвокат Дмитрия Скіндзірава Михаил Пархімович.
5: У нас нет информации.
6: То есть, объяснений не было. Просто, возможно, вы угроза.
5: Сказали, что признана угрозой, установлено, что его
6: нахождение может представлять угрозу без объяснений.
3: То есть они могут даже и не объяснять.
6: Я оценку не хотел бы давать оценку как бы работе наших госструктур. Просто по факту объяснения вразумительного мы не получили. Соответствующий запрос подан. Ждем ответа. Сроки, установленные законодательством, для ответа еще не истекли.
1: Як каже Дмитрий Скіндзіра, чи позбавить Литва його політичного притулку, стане відомо у п'ятницю 10 липня. Але він буде і надалі змагатися за свій правовий статус.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берости. 99.2.
1: У Смоленской области России в апошние дни начали з'являться поведомления про недохоп бензину, особливо марки АИ-95. Кировцы рассказывают про закрытые колонки на заправках и отсутность потребного палива на некоторых АЗС. Частка автомобилистов, которые едут из Беларуси в бок России, отзначает, что после Смоленска найти 95-й бензин становится складаней. Ситуацию комментует старшиня правления фонду Центра культуры и истории Смоленщины Сергей Фролов.
2: По моей информации, есть черги, але в неделю, напевно, была такая самая великая черга. Ось, ну, что цікаво, ведаете, еще совсем недавно российская пропаганда любила подкресливать, что Беларусь живет дякуючи России. Але сегодня мы бачим супрацлеглую картину. Вот жыхары российских помежных регионов, да и не только, едут в Беларусь, как заправить авто. Это показывает, что на вот в такой базовой сфере, как обеспечение палевом, Россия сустракалась с серьезными проблемами. И все это дякуючи Украине, якую они разом с Лукашенко хотели взять за 3 дні.
3: А что голым чувать про дефицит бензина А95 на Смоленщине? Это некие особенные пункты, или это повсеместная з'ява?
2: Это амаль что на всех заправках так. Ось. И ведайте, ось особисто у меня, это такие выкликает дежавю. Я в дитинстве жил в Шумяцком районе Смоленской области, и наприконці існування СССР, памятаю, як на мясцовые заправцы шланги были просто закручены, бензину не было, там, в Шумяче. Ось, и тогда многие ездили за палевом в соседний Климовицкий район Беларуси. Там бензин был. Тому для жыхаров помежих это не нечто беспрецедентное. Помежные регионы завсёды ориентуются туда, где конкретный момент таней, например.
3: Вы уже назвали войну в Украине как коренная причина того, чему зникло палево в Домлику Смоленской области. А что может почувать, что каже российская пропаганда? Чем она это тлумачить? Повышенным попытом, скорочением поставок, логистикой? И чему люди выезжают по бензин с России в Беларусь?
2: А никак не тлумачится. По телевизору ничего не говорят, тому никаких тлумачений нема.
3: Як вы самі назіраеце, вось гэтыя чэргі на мяжы Расіі і Беларусі выстраіліся сапраўды, таму што шмат людзей прыехала, у тым ліку за палівам у Беларусь. І ўсё ж такі сказваецца тое, што, можа быць, ёсць запаволены памежны кантроль.
2: Не, было шмат людзей ехала в Беларусь, а потым з паваротам. А як тлумачылі на мяжы, што людзі ехалі на Дзень Незалежнасці, каб пабачыць День незалежности Беларуси.
3: Так, это незабываемое видовище, варто сапраўды поехать.
2: Так тлумачили на меже.
3: Як вы назіраеце, что, может быть, скажут мясцовые жыхары Смоленщины, як это сказывается на працы тих же АЗС, готелев? Ці есть во всех можливость выехать в ту самую Беларусь за паливо?
2: Ну, ведайте, в помеже так. Там, например, вот в моем Шумяцком районе, так там все завсёды ездят в Беларусь. То крамы, кто еще там до свояков. Там это нормально.
3: Але полно людям видовочно, что все ж таки эта ситуация с палевом является своего рода знаком, что Россия вот с таким чином проиграе у войне с Украиной.
2: Ну, конечно. Конечно. Для Смоленской области это не только такое экономичное пытание. Когда люди массово едут про замяжу по бензину, они на властные вочи могут побачить разницу в организации життя. Это разбирает них про то, что в России все лепше.
3: А лишь чекать массовых протестов на Смоленщине то же самое, покуда дефицит бензина на полно не впадает.
2: Я думаю, покуль что не. Еще треба час.
1: Проблемы с палевом супали с великими чергами на белорусско-российской меже на выходных. У социальных сетках люди поведомляли про шматгадзинное чаканне на пераходах и связывали это у тым ліку с тем, что частка россиян едет в Беларусь за заправкой и отпочинком, ведомыми как паливный туризм.

0: Радіорація.com.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Парламентская ассамблея АБСЕ приняла сегодня Гаагскую декларацию, у якой згадывается Беларусь, по выниках 33-й сессии, что завершается 8 липеня. Акрамя того, принята особная резолюция по ситуации в Беларуси. Парламентская ассамблея закликала державы-члены АБСЕ узмацнить экономичный, политичный и дипломатичный натиск на Россию, Беларусь и іншие державы, которые поддерживают узброенную агрессию России супроть Украины. З мэтай паглыбіць ізаляцыю дзяржавы-агрэсара і перашкаджаць абыходу санкцый. Беларусь таксама заклікалі спыніць падтрымку расійскай агрэсіі і спыніць пераслед актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў і моладзі. Резолюция, присвеченная Беларуси, мая назву «Ситуация Беларуси в контексте региональной безпеки, транснациональных репрессий и правов человека». У документе говорится, что Беларусь при режиме Лукашенко больше не является фактором стабильности в регионе, а уявляет собой крыницу погрозов региональной безпеки у зоне АБСЕ. Так само констатуется, что Лукашенко протягивает выкористовывать гибридные инструменты тиску супроть держав удельниц АБСЕ. Беларусь так само представляет прямую военную погрозу в регионе, отмовившись от неядерного статуса и разместивши на своей территории российские войски. А кроме того, означается утягнутость Беларуси в поддержку российской агрессии супроть Украины. Парламентская ассамблея так само витала деятельность белорусских демократичных сил, включая Координационную раду, Объединенный переходный кабинет и офис Тихановской. Констатовано, что санкции остаются необходимым инструментом международного тиску и повинны подтримливаться и при необходимости узмацняться до того часу, покуль не будут достигнуты реальные измены, включающие спынение репрессий и удел у агрессии супроть Украины. Парламентская ассамблея витала початок расследования Международного криминального суду в дочинении до Лукашенко. Політичне значення Гаагської декларації Парламентської асамблеї АБСЄ і особної резолюції по Білорусі найперш заключається у тим, що міжнародна увага до білоруської теми залишається доволі високою. Проблема Білорусі розглядається не як виключно внутрішня справа країни, а як частка більш широкого європейського порядку безпеки, прав чоловіка і демократичних стандартів. Звичайно, такі резолюції приймаються тоді, коли удельники асамблеї лічать ситуацію у певній країні настільки серйозною, щоб вилучати її в особний документ. Для офіційного Мінську це сигнал, що ставлення до його з боку європейських депутатів не змінилося. Такі документи будуть гучати на всіх узровнях, як додаткові аргументи у любых європейських дискусіях про санкції, дипломатичні відносини і супрацовництво з білоруськими владами. Для белорусской громадянской супольности это проява международной поддержки и признание того, что ее позиция гучит и принимается на международной арене. Вядомо, что резолюции парламентской ассамблеи АБСЕ не мають обов'язковой юридичной силы для держав-удельниц и носят переважно политичный характер. Однако их значение не варто недооценивать. Они формуют международный политический контекст, уплывают на позиции национальных парламентов и урадов.
1: Політика з Віталем Циганковим.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду ў сталіцы Турцыі Анкары працягнуўся саміт НАТА, на якім сярод іншага абмяркоўвалася і пытанне завяршэння вайны ва ўкраіне.
2: Адным з вынікаў сустрэчы Трампа і Зеленскага стала рашэнне ЗША выдаць Украіне ліцэнзію на вытворчасць ракет «Патрыёт». Да таго ж прэзідэнт ЗША пацвердзіў гатоўнасць амерыканскай дыпламатыі вярнуцца да ўкраінскага пытання.
1: У сваю чаргу тэма перамоваў па Ўкраіне падымалася нядаўна і расійскім МЗС, які нават наехаў на амерыканцаў, што, маўляў, тыя адышлі ад дамоўленасцяў.
2: Па словах сенатара-рэспубліканца Лінсі Грэма, амерыканцы гатовыя ўвязацца ў справу і ўзмацніць ціск на Пуціна ў пытанні заканчэння вайны.
1: Але ці гатовы да ціску Пуцін? Якіх вынікаў датычных міру ва Ўкраіне можна чакаць ад саміту НАТА ў Анкары? Ну і ці ёсць ўсё ж шанец нарэшце дамовіцца?
2: Паслухаем каментар тэлеканалу «Дождж» палітолага, заснавальніка экспертна-аналітычнага праекта «Рераша» Кірыла Рогава.
3: Я думаю, что новая реальность после встречи наступить не сможет. Но новая реальность обычно трудно пробивает себе дорогу и наступает всем на пятки, и на горло, и на голову. Вот. И, но действительно мы видим начало нового трека, нового переговорного трека, и учитывая участников его, ну, не думаю, что он будет очень легким и гладким. Мне кажется, здесь надо иметь несколько в виду таких входящих. Во-первых, как всегда у Дональда Трампа, это главная идея сделать что-то по-быстрому. И я думаю, что сейчас в администрации Трампа есть идея успеть с соглашением, хотя бы в каком-то виде его заключить до октября, чтобы прийти с этим промежуточным выбором, да, в Америке. У Трампа не очень хорошие дела, как мы знаем, во многих местах, и в Америке в частности. И поэтому это будет ему очень кстати. Это поэтому он будет спешить. Второе обстоятельство — это господин Путин. Мы теперь понимаем лучше, почему Путин последние недели нес такую пургу относительно ситуации на фронте, делая вид, что там все очень хорошо. 3 июня он опять встречался с военными в каком-то там этом задрапированном смешном бункере. И они друг другу рассказывали, как у них все хорошо с наступлением на фронте. И 4 июня, на следующий день, Путин пошел все это рассказывать по телефону.
4: Июля, да, абсолютно то же самое.
3: Простите, да, да. Что это значит? Что Путин хочет выйти на переговоры с Дональдом Трампом, с, как бы вернувшись в конец 25-го года, когда считал, когда Дональд Трамп и все считали, что Путин сейчас додавит Донбасс, что у него он как бы держит руку, что он сильнее на фронте, что его положение хорошее, а положение Украины не очень хорошее. И вот теперь он пытается с помощью этих постановок вернуться в эту точку, чтобы начать со своей стартовой позиции «отдавайте мне Донбасс». С другой стороны, то есть с третьей стороны, мы видим, что вообще ситуация в Украине на фронте, и сейчас даже нельзя сказать «на фронте», надо сказать как бы в принципе в Украине, потому что фронт оказался не таким значимым местом, каким он был раньше. Так вот, ситуация в Украине на оккупированных территориях развивается очень динамично и в пользу Украины. И вообще, куда это дойдет, вот эта блокада, это доминирование Украины в среднем, в малом небе и в мидл-страйках, куда это дойдет, мы пока не понимаем. Но ситуация очень быстро развивается. Крым в блокаде, Херсонская область близка к блокаде, потому что ее подвозные пути тоже перекрыты с трассой Малороссия. И на всех оккупированных территориях ситуация быстро ухудшается. Выясняется, что как бы имея такое преимущество в малом небе, не обязательно двигаться на земле можно очень сильно менять ситуацию без продвижения на земле. И Зеленский и его как бы, ну, окружение уже поговаривают о том, что вообще линия фронта – это не самое главное в войне, и что это не единственное, на что надо смотреть. В этом смысле Зеленский и Украина сегодня не только, по всей видимости, не готовы отдавать незавоеванный Путиным Донбасс, но вообще имеет ли им смысл фиксировать ситуацию по линии фронта, это большой вопрос. И вот мы видим спешащего на выборы Трампа, которому надо все делать побыстрее, уверяющего всех, что он так же силен, как в прошлом году Путина, и Зеленского, в ситуации, когда время работает скорее на него. Понятно, что в этой конфигурации очень быстрого и легкого пути к соглашению ждать не следует.
1: А что будзе рабіць Пуін у складаных для яго абставінах? Пойдзе на здзелку, якую яму прапануюць?
3: Мы как бы можем смотреть карты на столе. Про ядерное оружие давайте вынесем за скобки разговор.
4: Хорошо, хорошо.
3: Как бы, если он это сделает, это будет совершенно другая история, это будет начало новой как бы эпохи. И это как бы можно обсуждать отдельно, но это действительно лежит за границами такого стандартного развития ситуации.
4: Да.
3: Дальше есть несколько как бы опций, в которых Путин может эскалировать. Но мы видим, что на самом деле ситуация, вероятность как бы гибридной атаки России против одной из восточноевропейских стран НАТО сегодня рассматривается уже даже совершенно не так гипотетически, как она рассматривалась раньше.
4: Зачем?
3: Как идея, мы об этом тоже несколько раз писали, идея в том, чтобы поставить европейскую Европу, европейское НАТО на грань крупной войны с Россией, в частности ракетно-дроновой войны, и дальше выяснится, что значительная часть Европы предложит не переходить грань и предложит переговоры и уступки по Украине, нежели как бы перспективу, когда ту перспективу, когда российские баллистические ракеты и дроны роем полетят на европейские города и на европейскую инфраструктуру. Это будет довольно серьезный выбор, и как бы вот этот психологический момент, что тебе лучше поговорить и все-таки немножко уступить по Украине и или подвергнуться такой опасности, это серьезный выбор, особенно для тех стран, которые не так вовлечены в проблематику Восточного блока. Восточный блок чувствует себя, это балтийские страны и Польша, чувствует себя и так под угрозой, и он готов как бы воевать. А Центральная Европа, Южная Европа, Западная Европа совершенно не готовы в это ввязываться. И здесь возникает возможность раскола в Европейском Союзе и в Европейском НАТО, которую такая гибридная атака имеет как бы целью проверить вот эту возможность этого раскола. Это реальная вещь. Вторая реальная вещь – это зима. Когда Путин наращивает, и мы видим сейчас, что Путин наращивает производство баллистических ракет, в прошлом году он почти добился гуманитарной катастрофы на Украине, и у него есть мысль, я думаю, что в этом году он добьется полномасштабной гуманитарной катастрофы на Украине, когда начнет зимой бить по электроэнергетике украинской и так разрушенной. Это вот две такие самые ясные опции, которые у него есть в запасе в качестве сильных ходов, в качестве козырей.
2: Вы слухали расійскага палітолага Кірыла Рогава, які пракаментаваў шанцы Украіны і Расіі дамовіцца аб міры.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Гурт Aerosmith со своим шиковнейшим хитом «We All Fall Down» только что отгучал в нашем эфире. Я нагадываю, что вы слухаете нас на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска, а так само на сайте rация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звычайно, в этот час крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра у четвер, 9 липеня, умовы надворья в Беларуси будут вызначать атмосферные фронты от циклонов с центром над краинами Балтии. Чекается облачное с прояснениями надворья, на большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Днем местами чекаются навальницы, ветер поуднево-заходний порывистый, температура по ветра ночью складе от плюс 10 до плюс 13 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 20 градусов, атмосферный тиск будет расти. У пятницу 10 липеня умовы надвор'я буде визначати циклон, центр якого переміститься на території Білорусі. Чекається перевага в облачного надвор'я. На більшій частині території країни знову вже пройдуть дожди. По заході країни місцями моцні дожди прогнозуються. В особних районах прогримять навальниці. Вночі і раніцей буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складе від плюс 8 до плюс 11 градусів. Днем чекається від плюс 17 до плюс 20 3 градусов, по заходе Беларуси от плюс 14 до плюс 16 градусов. Вот такое надворье на здороженьке чекає на приканце бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Реликт с треком «Журавли на полесе летять» протягивает наш вечеровый эфир.

По декларации саммиту НАТО в Анкаре Украине пообещали выделить 70 миллиардов евро. Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ и международный инструмент для обороны прав белорусов. За липень краины Евразвязу зафиксовали больше за 800 спроб порушения межи с боку Беларуси. Про это и до иншей новины, про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

Хаврушники обещают выделить Украине 70 миллиардов евро. Декларация саммиту НАТО в Анкаре. Резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ – международный инструмент для обороны прав белорусов. За липень краины Евразвязу зафиксовали больше за 800 спробов порушения мяжи с боку Беларуси. Про гэта и да інші новини, про 5,5 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

все проходит. Боже мой, бяжи худшей. Тяжко верить, что не сводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да нам вокал. Боже мой,